может взять с собой ручную кладь и один чемодан до 23 килограммов. Самолет вылетает из Петропавловска-Камчатского в 9:30 утра. Обратный рейс запланирован на 14:40. Дорога занимает примерно 3 часа 40 минут. На линии работает самолет «Бомбардье Ку-400», который вмещает более 60 человек. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой встречи стали риски и вызовы в сфере информационной безопасности, обусловленные появлением и внедрением инновационных технологий. В совещании участвовали глава правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также руководители силовых ведомств и администрации президента. Предыдущее подобное совещание состоялось 1 июля и было посвящено социально-экономическому развитию Калининградской области. США требуют от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и прекратить атаки на коммерческие суда уже сегодня. Об этом сообщает РИА Новости. Вашингтон предупредил Тегеран о тяжелых последствиях в случае отказа. В середине июня стороны подписали меморандум о завершении конфликта, однако в ночь на 8 июля США возобновили удары. Дональд Трамп объяснил это действиями Ирана против судов и пригрозил усилить атаки при повторении инцидентов. В ответ Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. Тегеран называет американскую агрессию грубым нарушением достигнутых договоренностей. И завершение выпуска. Американские палеонтологи выяснили, что древнее существо астригина Флоундерси, жившее 550 миллионов лет назад, скорее всего, было правшой. Под руководством Скотта Эванса из Американского музея естественной истории они изучили более сотни окаменелостей из Южной Австралии. Оказалось, что экземпляры с изгибом влево при жизни соответствовали изгибу вправо, встречались вдвое чаще, чем противоположные. Такая пропорция характерна для современных организмов с латеральной асимметрией. Ученые отмечают, что это древнейшее подтверждение поведенческой праворукости. Они также исключили внешние причины. Расположение останков хаотично, а степень искривления различается. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Одни до осени еще у нас много, поэтому пока можно их и не считать. Добрый день, друзья, с вами Наташа Ковалева. На часах уже 12:09. Сегодня у нас 11 июля, день соглашения. День, когда мы учимся принимать реальность без борьбы и видеть в каждом событии свой смысл и даже в переживаниях находить что-то светлое. Вот так, друзья. Поэтому согласитесь, иногда так хочется просто отпустить всю ситуацию, перестать искать повода для тревог и взлететь над городом. Именно об этом наша следующая композиция.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». Вам, наверное, известно, что далеко не все российские издательства печатали произведения Александра Николаевича Радищева.
3: Значит, вы не берете мою рукопись?
4: Ну, да как вам сказать?
3: Что значит «как сказать»? Берете или не берете?
4: Александр Николаевич, я вас уважаю, конечно, но может быть, все-таки, не надо?
3: Что не надо?
4: Ну уж очень ваше произведение остро-социальное, но я боюсь, что не поймут.
3: Так, я все понял. Вы трус?
4: Кто я, трус?
3: Вы!
4: Хорошо, я опубликую, но смотрите, потом-то не обижайтесь.
3: Многие писатели считали тогда редакторов людьми непонимающими и трусливыми. Однако в этом случае, к мнению этого должностного лица, лучше было бы прислушаться.
4: Потому что 11 июля 1789 года за публикацию книги «Путешествие из Петербурга в Москву» Николай Радищев был арестован и отправлен в тюрьму.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Ну а мы перематывать ничего не будем, а будем идти вперед, потому что, как пелось в песне, прошлое, конечно, стены помнят, но сердце почему-то продолжает отсчитывать дни до встречи. Согласитесь, это очень такое знакомое чувство, когда вроде бы уже все, финиш, а все равно продолжаешь искать встречную полосу. И пока мы тут с вами петляем по разным маршрутам, Нэнси и Сидоров уже все для нас давно придумали.

А сейчас история не про обломки чувств, а скорее наоборот. В Москве устроили самый массовый одновременный поцелуй в истории города. В этом флешмобе, приуроченном ко Всемирному дню поцелуев, приняли участие больше 100 пар. Кто-то даже воспользовался моментом, чтобы сделать предложение. Ну, а если после вчерашнего вы вдруг поняли, что лучшее, что можно сделать, это рвануть в закат в гордом одиночестве, не сопротивляйтесь инстинктам. Мумий-тролль знает, когда нужно брать ноги в руки и следовать зову ветра.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню запеканка из лаваша с творогом и шпинатом. Это отличный вариант для завтрака или перекуса. Что нам понадобится? Один круглый лаваш, 250 граммов 5% творога, 3 яйца, 2 помидора, пучок шпината или рукколы, 100 граммов сыра для посыпки, соль и перец по вкусу. Как готовим? Разогреваем духовку до 180 градусов. В форму для запекания выкладываем лаваш, формируя бортики, если диаметр формы чуть меньше лаваша. В миске объединяем творог с яйцами, солим, перчим и перемешиваем до однородности. Выкладываем творожно-яичную смесь на лаваш, распределяем. Покрываем сверху кусочками помидоров и листьями шпината. Посыпаем тертым сыром и запекаем 15-20 минут, пока сыр не расплавится и края лаваша не подрумянятся. Дайте запеканке 3-5 минут дойти в форме, нарезайте порционно и подавайте теплой. Все готово! Налетайте! Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом!
0: Сели! Поели!

И это был Ваня Дмитриенко, который, кстати, готовится к шоу в Лужниках с мечом в руках. И вообще, это, кстати, очень точная метафора, потому что сейчас он рубится не с драконами, а с комментариями в интернете. Артист признается, пока ему не исполнилось 40 лет, хейт задевает, но он продолжает делать музыку для людей, тех самых, ради кого, собственно, все это было и затеяно. Ну а мы в этом часе еще послушаем.

А я всем говорю привет, с вами Наташа Ковалева, на часах 13:04, и сейчас мы плавно переходим к одной мужской теме. Психологи подтверждают, что у большинства парней есть образ той самой бывшей. А, только вот беда, память работает как кривое зеркало, ссоры и быт вырезает, а свидание при луне делает еще ярче. Ностальгия плюс эффект юности создают идеальную версию прошлого, которой на деле-то, собственно, и не было. Именно поэтому многие уверены, что сильнее уже не любили, а на поверку просто мозг так защищается от скуки. Если уж мы заговорили о призраках былого, самое время спросить, а кто такой этот загадочный Олег, о котором поют Дунаевские оркестра.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

А теперь от любовной стихии мы плавно переходим к стихии природной. Вот представьте, вы приезжаете на пляж, а там вместо того, чтобы выбирать между летом и зимой, природа решила: а возьму-ка я все и сразу. Это пляж Сирахама в Японии. Место, где снег мирно лежит на песке, а волны бьют так, будто они главные. Выглядит это, конечно, как из фильма о параллельной вселенной. И знаете, меняя такой курорт на сугробы, кто-то точно чувствует себя единственным и неповторимым. Вот только в отличие от погоды, где бардак – это норма, в наших чувствах такой микс бывает только раз.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Принесла вам рецепт необычного пирога. Давайте готовить. Сегодня в меню тарт с красным луком. Что нам понадобится? Для теста 150 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 1 яйцо, 1 желток и щепотка соли. А для начинки 3 крупные красные луковицы, 3 зубчика чеснока, 250 мл молока, столько же жирных сливок, 5 желтков, 4 столовых ложки муки, 150 граммов твердого сыра, соль и смесь молотых перцев. Давайте приступим! Холодное сливочное масло рубим ножом и смешиваем с мукой в крошку. Удобно это сделать с помощью блендера, но если у вас его нет, вы отлично справитесь руками. В получившуюся крошку добавляем яйцо, желток и щепотку соли. Быстро собираем тесто в шар, не давая ему нагреться от ваших рук. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 15-20 минут, а сами займемся начинкой. Чеснок раздавим плоской стороной ножа, поместим его в сотейник, зальем молоком и сливками и доведем до кипения. После снимаем с огня и процедим через сито, чтобы удалить чеснок. Теперь взбиваем желтки вместе с мукой в пышную бледную массу. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем в чашу миксера молочно-сливочную смесь. Переливаем массу в сотейник и варим крем на минимальном огне, постоянно помешивая до загустения. Добавим в него тертый сыр, соль, перец и перемешаем. А наше тесто как раз охладилось. Раскатываем его на присыпанной мукой поверхности и укладываем в форму для тарта, формируя бортики. Если специальной формы нет, используйте любую, при этом высота бортиков должна быть около 3 см. Также делюсь с вами простым способом, как легко перенести песочное тесто в форму. Раскатайте его на пергаменте или силиконовом коврике. Далее переверните тестом вниз форму и аккуратно снимите с поверхности пергамент. Наш корж будем выпекать сначала без начинки в разогретой до 200 градусов духовке 5 минут. Пока корж остывает, понизим температуру в духовке до 180 градусов и нарежем лук небольшими дольками. Перельем сливочную массу на корж, выложим сверху лук и немного вдавим его в крем. Присыпаем свежемолотой смесью перцев и будем выпекать 35-40 минут. Начинка должна загустеть, а лук стать золотистым. Обязательно попробуйте и угостите своих близких. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
1: Сели, поели!

а хорошо рядом с тем, кто тебя понимает. И отлично нас, конечно, понимают братья наши меньшие. И вот есть очень одна хорошая новость для тех, кто боится кошек не из-за когтей, а из-за аллергии. В общем, в Сеченовском университете разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак. Скоро можно будет обнимать пушистых без последствий. Но если вы еще ищете того, с кем по-настоящему хорошо, а не просто не чихается, тогда, возможно, пришло время спросить, а где же этот человек, как в следующей песне?

А старые песни не устаревают, особенно если их перепеть со смыслом. Вот Татьяна Крутукова взяла культовую «Не спеши» группы «Чайф» и вдохнула в нее новую жизнь. Но главный сюрприз, она пошла по стопам самого Владимира Шахрина, который несколько лет назад, представьте себе, поменял слова в песне после того, как ему это приснилось. В общем, смысл остался прежним, песня «Напоминание жизни одна-одна». Так что давайте не будем спешить.

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: А для меня воля — это когда ты сам решаешь, что тебе делать. Вот, например, можно сидеть дома, а можно, кстати, пойти на улицу. И за окном в Анадыре сейчас плюс 12. В общем, такое обычное чукотское лето. И куртка вроде бы как и не нужна, но и раздеваться сильно не хочется. А наша следующая героиня выбрала другую волю. Не мерзнуть, а летать. Правда, летала она не над Чукоткой, а над полями и тополями. В общем, встречаем Варвара и ее хит, который уже больше 20 лет радует всех нас.
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио Буркан.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Атомы были открыты задолго до того, как их удалось действительно увидеть. Долгое время их существование доказывали лишь теоретически и экспериментально, но без реального изображения. Первые попытки заглянуть в мир атомов предпринимались еще в начале 19 века, но полноценное изображение отдельных атомов удалось получить только к середине столетия. В 1914 году впервые определили расположение атомов в кристалле поваренной соли. Ученые использовали метод рентгеновской дифракции, который позволил расшифровать структуру кристалла на основании отклонения рентгеновских лучей. А в 1955 году был разработан ионно-эмиссионный микроскоп, который и позволил фиксировать отдельные атомы. И только в 1981 году создали сканирующий туннельный микроскоп, который и позволил не только видеть атомы, но и манипулировать ими, перемещая их по поверхности.

Party. А самая длинная пати-дискотека была, кстати, не в наши дни, я имею в виду, не в 2000-е годы и даже не в 90-е, а в далеком 1979-м. 12 часов непрерывного танца, представляете, не было тогда ни смартфонов, без сообщений, устал, пойду домой, только диджеи, винил и вера в то, что усы и клеш – это модно. Ну и мы давайте тоже не будем ударять в грязь лицом и покажем, что тоже умеем зажигать. И пусть следующий трек, он будет не такой ритмичный и танцевальный, но зато очень душевный. Поэтому, друзья, давайте танцевать душой.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправимся совсем недалеко, к нашим соседям на Камчатку. Землю, где под ногами дышит огонь. Кипящая магма здесь всего в 200 метрах от поверхности. Вулканов на полуострове столько, что даже ученые сбились со счета.
2: Отправляемся в путь.
1: Знаете, как появилась на свет Камчатка? Ительмены рассказывают. Бог Ворон Кутх создал ее из огромной пойманной рыбы. Услышать эту легенду, а заодно послушать горловое пение и настоящий шаманский бубен можно в этнодеревне Пимчах, огонек по-ительменски. Гостей там встречает старейшина, детям показывают древние стойбища, а самые смелые взрослые могут пройти по раскаленным углям.
2: Путешествие без преград.
1: А вот и знакомые нам собачьи упряжки. В селе Эсса, которое называют Камчатской Швейцарией, каждый март финиширует легендарная гонка «Берингия». Путь протяженностью более 1000 километров. Здесь круглый год купаются в теплых бассейнах под открытым небом, а местные жители выращивают в геотермальных теплицах виноград и даже авокадо. Вот оно, северное чудо.
2: Вместе веселее отдыхать.
1: Семьям с детьми советую Паратунку. Курорт всего в часе езды от Петропавловска-Камчатского. Горячие целебные источники, аквапарк «Чудо-остров», а вокруг сопки и удивительный микроклимат без ветров. Пар над водой, прохладный воздух. И вот вы уже в теплой купели. Сказка.
2: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто постарше и посмелее, вертолетная экскурсия к Курильскому озеру. Летом сюда на рыбалку приходят до 30 медведей одновременно. Со специальной смотровой площадки за косолапами можно наблюдать совершенно безопасно. Фотографы называют это место своей мечтой.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: И, конечно же, вкусняшки. Попробуйте всей семьей тройную уху. А еще пирожки по секунчике, а на десерт икру пятиминутку. Домой везите травяной чай с морожкой и шикшей и фигурку ворона Кутха. На удачу!
2: Напоследок.
1: Главный совет. Камчатка – это край бездорожья, поэтому путешествуйте с проверенными гидами. Лучшее время для семейной поездки – с июля по сентябрь.
2: Финальный аккорд.
1: Камчатка совсем рядом, а впечатлений хватит на всю жизнь. Берите с собой детей, бабушек и дедушек. Такие чудеса нужно открывать всей семьей.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Свое радио. Радио Бурка.

Возможно, кто-то из вас, друзья, планирует путешествие. Если вы еще не спланировали, держите такой тренд. Гусинотерапия завирусилась во Вьетнаме. В общем, вас засыпают зерном, и толпа птиц щипает тело. Местные говорят, что кортизол падает. А я бы так сказала. Главное, чтобы эта птица счастья завтрашнего дня не клюнула совсем не туда. В общем, проверено как-то это было на себе, но не во Вьетнаме, а в деревне, когда я была в отпуске у родителей. В общем, там жил один гусь, и он был, казалось мне, очень злой. Увидел он меня и как погнался, и я от него, пятки, в общем, мои сверкали, бежала я дальше, чем видела, и мой кортизол взлетел до небес. Может, он и правда хотел массаж, но я решила, что он меня просто сейчас возьмет и съест. В общем, такая история, а какая у нас будет следующая, узнаем прямо сейчас.

Кстати, вот в древности люди верили, что имя – это краткая инструкция к судьбе, поэтому у многих народов было свое тайное имя, которое знала только мама, а публичное было отпугивающее. Вот, например, скандинавы называли детей волком или медведем, чтобы злые духи боялись с ними связываться. Но сегодня мы не прячем имена, а с удовольствием поем их в хитах. И даже если вашего имени, друзья, нет в текущем плейлисте, следующий час обязательно подарит вам ту самую песню, под которую захочется потанцевать. В общем, пришло время нам плавно переходить в новый час. Оставайтесь с нами и, конечно же, не переключайтесь.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Две программы подготовили ко дню рыбака 12 июля. Гулятия пройдут в Анадыре и Угольных копьях. У культурно-досугового отдела в селе Тавайвам гостей начнут встречать 12:40. Развлекательная программа пройдет под названием «Душа поет, когда клюет». Гостей праздника ждут песни, танцы, игры, конкурсы и, конечно, встреча с Нептуном. Для тех, кто любит спортивные состязания, проведут армрестлинг среди мужчин и женщин, перетягивание каната и подъем 24-килограммовой гири. Часть дня праздник начнется в Угольных копьях на 8-м причале. Главным событием станет традиционный конкурс по вылову рыбы. Награды ждут самых удачливых рыбаков за первую, самую маленькую и самую большую рыбу. Гостям также обещают представление и горячую уку на костре. Мероприятие без возрастных ограничений. В округе временно снизится скорость интернета. С 13 июля Ростелеком начнет восстановление подводной линии, которая соединяет Камчатку и Чукотку. Работы планируют завершить 19 июля, но сроки могут сдвинуться из-за погоды в Беринговом море. Пока идет ремонт, интернет в Анадыре и Угольных копьях переведут на резервные каналы. Они работают медленнее, поэтому возможны перебои и снижение скорости. При этом важные сервисы – онлайн-банки, платежи, почта и госуслуги – должны сохраниться. Днем связь прежде всего будут направлять на работу больниц, социальных учреждений, МФЦ, банков и предприятий. Ночью больше возможностей оставят для жителей. Власти Чукотки сообщили, что держат ситуацию на контроле. Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для оперативного реагирования в Крыму и Севастополе, где с конца июня действует режим ЧС из-за перебоев с электричеством после атак ВСУ. В Республике Крым подготовлено 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также инвалидные коляски, ходунки и костыли. В Севастополе запасено 600 наборов. Их начнут выдавать в понедельник инвалидам первой и второй групп, переселенцам 2025-26 годов и другим нуждающимся. Кроме того, 15 июля в городе откроется центр помощи с очистителями воды, резервными аккумуляторами и доступом к Wi-Fi. Владимир Путин одобрил выделение средств из Фонда национального благосостояния на докапитализацию программы выпуска 8 региональных самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Деньги направят компаниям для обеспечения льготного лизинга при строительстве машин. Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового Ил-114, которая призвана заменить на внутренних линиях устаревшие Ан-24, а также французские и канадские аналоги. Ранее Росавиация информировала, что отдельные характеристики лайнера нуждаются в дополнительных испытательных полетах, ведутся все необходимые работы. И в завершение выпуска. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. В регуляторе пояснили, что новая купюра посвящена Центральному федеральному округу. Ее лицевая сторона оформлена аналогично выпуску 2022 года. Основным элементом остался фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обновленной оборотной стороне разместили стилизованную карту округа, а также изображение Ржевского мемориала советскому солдату и музея Куликовской битвы в Маховом Тульской области. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

11 июля, сегодня суббота, на студийных 15.08, с вами я, Наташа Ковалева, и это наш новый час. А вы знаете, пока кто-то учит танцевать, зумеры по всему миру объявили бойкот отношениям. Представляете, вместо свиданий хобби, вместо ужинов тренажерка. И судя по всему, по статистике, не только ради души, но и ради кошелька. $189 за одно свидание, это ж как абонемент в зал на полгода. Так что если уж разряжаться, то только в плюс. Как в песне Димы Билана, вспышка энергии, но без долгов. Встречаем молнию.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Когда мы видим бьюти-эксперименты знаменитостей, вроде милых тату, необычного макияжа или волос лавандового цвета, нам часто хочется повторить это, что называется, здесь и сейчас. Но потом на смену эмоциям приходит здравый смысл. Как я в таком виде буду ходить на работу? Что же делать, когда душа просит перемен, а рисковать не хочется? Ну, конечно, выбирать преображение в лайт-версии. Скажем, если вам очень хочется украсить тело тату, нанесите в салоне временный рисунок хной. Ваша кошечка или дракон продержится на коже ровно столько, сколько длится ваш отпуск. А потом вы с чистой совестью сможете отправляться в офис. Переходим к волосам. Радужное окрашивание остается в тренде уже несколько сезонов, так что мастера в салонах вполне набили руку и легко сделают вам эффектный розовый градиент. Но если такие волосы с вашим образом жизни несовместимы, купите себе цветной спрей. Эффект от него продержится не месяц, а всего лишь до первого мытья головы. Так что репутации деловой леди он вам не испортит. Помните Николь Кидман в молодости? Просто очарование юности и наивности. А сейчас актрисе 50, и к ней применим уже другой эпитет – восхитительно. Трансформация Кидман началась ближе к нулевым. Сначала она выпрямила кудрявые волосы, затем стала экспериментировать с оттенком и постепенно пришла к голливудской классике. Сейчас фирменными бьюти-приемами актрисы стали женственные укладки, естественный макияж и фарфоровая кожа, только уже без явных веснушек. Чтобы поддерживать аристократическую бледность, Николь не загорает и всегда пользуется средствами с солнцезащитным фактором. Ну а поддерживать стройность актрисе помогает дробное питание. Кидман рассказывает, что ест несколько раз в день маленькими порциями, а ее рацион включает в основном рыбу и зелень. И, наконец, раскроем парочку ее эксклюзивных приемов. Рыжеволосым актрисы советуют промывать волосы клюквенным соком, а блондинкам – шампанским. По словам звезды, оба средства придают волосам потрясающий блеск. Территория женщин.

Девочка с севера и билет в один конец, где главный багаж – это вера в чудо. Ну а пока наша северная путешественница ищет свое счастье, давайте ненадолго задержимся в другом эмоциональном состоянии. От надежды к печали, но к печали очень светлой.

0: Радио номер один на Чукотке. Радио.
1: Your history.

0: Знаете ли вы?
1: Для нас одуванчик – навязчивый сорняк или милое полевое растение. А в Китае его уважительно называют овощем. Молодые листья одуванчика там активно используют в кулинарии. Добавляют в салаты, тушат, варят супы и даже делают начинку для пирожков. На вкус они слегка горьковатые, похожие на руколу и очень полезные, полные витаминов. Из цветка варят сироп или вино. Так что в следующий раз, увидев на лужайке одуванчик, представьте, что перед вами не просто цветок, а потенциальный ингредиент для изысканного и полезного блюда.
0: Теперь буду знать.

точно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: А у всех любовь разная. Вот, например, у фермера из Индонезии он влюблен в прогресс. Он оседлал дрон и летит себе пахать поле, даже не глядя по сторонам. Программа ведет его, а он просто висит. Это, конечно, круто, но, знаете, чего-то такого не хватает. Вот, может быть, даже какой-то звездной ночи, под которую хочется о чем-то помечтать или вспомнить. И у нас, кстати, будет полет сейчас совершенно другой. Полет в прошлое. Там не надо цепляться за железяки, достаточно просто услышать самые первые аккорды.
2: Радио «Пурга».

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Друзья, на часах уже 15.51, и эти 9 минут до 16.00 как бонусный трек на пластинке. Вроде бы уже все, а приятное послевкусие у нас остается. Поэтому мы сегодня, кстати, с вами послушали песни, где пелось и о свободе, и легкости. А сейчас мы дадим этому настроению еще один финальный аккорд, потанцуем, и в 16 часов жду уже вас всех здесь, но с новым глотком энергии.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

А так хочется, чтобы дожди шли только за окном, где-то на улице, но ни в коем случае, конечно же, не в душе. А если уж идти, то только такой, знаете, легкой пылью. Всем добрый день, с вами я, Наташа Ковалева. И знаете, есть песни, которые звучат именно так, как этот самый легкий дождь. Они не льют, а слегка касаются струн. И если вдруг у вас сейчас настроение подстать такой серой погоде, у меня есть рецепт. Не ждите солнца, откройте шоколадку. Кстати, сегодня Всемирный день шоколада. И это лучший повод превратить хмурый день в сладкую негу. Поэтому побалуйте себя, тем более, что в наших следующих треках осадков уж точно не ожидается.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Как бы прискорбно это ни звучало, но многие английские парламентарии 20-х годов прошлого века были неравнодушны к алкоголю.
5: 11 июля 1923 года. Заседание британского парламента.
6: Господа парламентарии,
5: да.
6: Объявляю наше заседание открытым.
7: Вот бы выпить, а, ребята?
8: Да. Только вот что-то со спиртным-то у нас что-то перебои.
6: Как?
8: С утра в магазин завезут, а вечером уже ничего и нет. То молодые, после школы-то все уже разобрали, и пьяные вышли по улице, шатаются.
7: Да. Плохо мы воспитываем нашу молодежь.
8: Да не то слово. Пороть их надо, чтобы не лезли поперек-то это.
6: Батьки-то
8: в очередь-то, а?
7: Тихо, господа.
8: Извините.
7: Мы же законодатели.
8: Да, я помню.
7: Так давайте решим. Решает проблему законными методами.
8: Прекрасный тост.
4: И действительно, проблему на этот раз решили быстро, оперативно, в рамках, так сказать, правового поля.
5: 11 июля 1923 года британским парламентом был принят закон, запрещающий продажу алкоголя лицам до 18 лет.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

А сейчас, скажем так, воздушно-высокая новость. В Казахстане ветер перемен подул так сильно, что в одном селе выросла своя Эйфелева башня. Представляете, 30 метров стали, стекла и гордости. Одни выпускники школ скинулись и купили вот такое произведение искусства. Ну, для того, чтобы односельчане не летели в Париж, а просто вышли во двор. Говорят, даже если закрыть глаза и слушать Wind of Change, кажется, что ты уже где-то на Марсовом поле. Экономия на билетах колоссальная, а вид из окна как на открытке.

0: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

А теперь совершенно уже обычная история в дикой природе. Это украсть телефон, сделать 100 селфи, пока владелец где-то в панике бегает и ищет свой гаджет. Именно так поступила балийская макака с телефоном одного туриста. Трекер хорошо, что помог найти вора. А в галерее теперь отдельная папка «Преступник года». К счастью, телефон не пострадал. В общем, звери бывают разными. И сейчас давайте послушаем песню, которая тоже про один очень запоминающийся момент.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Я ищу дом Николаша Калаврата. Не подскажете, где он?
2: Он пустует.
1: Знаю. Он достался мне в наследство.
3: О том доме рассказывают страшные вещи. Вы там ночевали?
1: Да.
4: Что за штука?
1: Английский ключ.
3: У нас уже есть зубной врач.
5: Ваш дядя изучал медицину по всему свету.
1: Больно?
2: А она нас не выгонит?
6: Не выгонит.
2: Откуда ты знаешь?
3: Не хотите пожить где-то еще? Пожалуй, так было бы безопаснее.
1: Нет, спасибо, я буду жить там.
7: Сладкая сказка.
8: Для зрителей старше 6 лет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

В народе поют про калинку, малинку, а мы, знаете, что с вами споем? Ай, арбузик, не дави на пузик. А все почему? А потому что, друзья, сезон сладких гигантов открыт, но врачи ставят определенные и очень строгие рамки. До 800 граммов в сутки, но не залпом. И если вы вдруг сядете и съедите 2 килограмма, калинка превратится в колыбельную для вашего живота. Поэтому эксперты четко сказали, 200-300 граммов за один присест – это максимум. Поэтому, друзья, ешьте с умом и растягивайте удовольствие.

rushing us through. So I know.

не бип. Я в то время, если не я, хороший настрой со мной. Когда на небе, я в то время, если не я, хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

Хороший настрой всегда с нами, и суббота это подтверждает. Работа далеко, а мы с вами здесь и сейчас. А Наташа Ковалева в эфире, 17.03 на студийных. Музыка звучит отличная, и если вслушаться, в каждой песне есть своя философия. Где-то про движение, где-то про мечты или про то, как не сойти с ума от счастья. А мы не сойдем, потому что в этом часе у нас и музыка, и полезная программа «Безопасная дорога». Поэтому совмещаем приятное с умным, танцуем, но голову включаем, чтобы IQ рос, а не только наш пульс.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витя уйо синьо. Ашиарке тетеу янгарка на атау мыс оторе оравес оторе мтепе так тваргне так сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я предлагаю разобраться с серой в бензине и стандарте Евро-3. Понятно, что Чукотка – единственный регион в России, которого пока не коснулись проблемы с топливом. У нас все еще впереди, ведь прошлогодние запасы бензина скоро закончатся, и, возможно, уже в этом году мы ощутим то же, что и вся Россия. Итак, нефтезаводам страны разрешено временно перейти на бензин стандарта Евро-3 с Евро-5. Давайте разберемся, чем грозит такой топливный дауншифтинг и можно ли с ним бороться подручными средствами. Был, помнится, в культовом фильме «День выборов» такой диалог. «Где мне найти европейскую розетку, не знаете?» «В Европе». Соответственно, топливный стандарт Евро-5 в той самой Европе вошел в обиход в 2008 году, а у нас лишь в 2016. До этого на рынке массово присутствовало топливо Евро-3, а переходный период растянулся на годы. Стандарт Евро-4, действовавший в Европе с 2006 по 2009, у нас вообще толком не вводился. Да и на актуальный во многих странах Евро-6 мы так и не перешли, и теперь уже, видимо, перейдем не скоро. На днях правительство России разрешило нефтеперерабатывающим заводам выпускать на наш рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса Евро-3. Хотя на самом деле не разрешило, а продлило разрешение. Такое послабление по качеству топлива было сделано еще осенью 2025 года, и сейчас его действие лишь пролонгировано. Мера вроде как должна способствовать увеличению количества горючего на рынке, однако новость неприятно ошеломила отечественных автовладельцев. Мало того, что бензина местами нет, так еще и тот, которого нет, теперь будет некачественным. Что представляет собой с химической точки зрения разница между еврами? Несмотря на то, что в эти стандарты входит множество параметров, все они являются сущими мелочами на фоне основного фактора – допустимого количества серы в миллиграммах на килограмм топлива. В Евро-3 было разрешено 150 миллиграммов на килограмм, а в Евро-5 – не более 10 миллиграммов на килограмм. Разница существенная – в 15 раз. В бензине сера содержится не в виде плохо растворимых желтых кристалликов, которые некоторым знакомы по школьной или профессиональной химии, а в виде меркаптанов и сульфидов. Они хорошо растворимы в топливе, и поэтому проблемы осаждения в их холодной части топливной системы автомобиля по сути нет. Сера из бензина Евро-3 не засорит вам бензонасос, не забьет топливопроводы, регуляторы давления, систему абсорбера и другие элементы. Собственно, даже риск порчи форсунок традиционного распределенного впрыска минимален. Проблемы начинаются в горячей части мотора. Большое количество сгорающей серы порождает увеличение количества нагара на днище поршня, верхней части камеры сгорания и на клапанах. Загрязняются распылители форсунок систем прямого впрыска, работающих в горячей зоне, а также могут быстрее забиваться тонкие поры каталитических нейтрализаторов, характерных для продвинутых современных моторов. Кислота, которая образуется при соединении продуктов сгорания серы и влаги из атмосферного воздуха, порождает коррозию в цилиндрах во время простоя машин. Собственно, если кто помнит так называемые кислотные дожди – признак экологических проблем 90-х годов. Так оно и есть. Но насыщенные опять-таки продуктами сгорания серы картерные газы активно окисляют моторное масло, уменьшая срок его службы и вызывая повышенное количество лаковых отложений под клапанной крышкой и в системе EGR и так далее. Что можно сделать? Ну, полностью влияние 10-кратного роста количества серы, наверное, малой кровью не устранить, но некоторые относительно эффективные меры можно предпринять. Полезно уменьшить интервалы замены моторного масла, перейдя по возможности на синтетику с повышенным общим щелочным числом – Total Base Number – TBN. Этот показатель как раз говорит о количестве компонентов в масле, которые отвечают за нейтрализацию кислотных элементов, попадающих в смазку с картерными газами. Следует почаще контролировать частоту системы EGR и предотвращать забитие и выход из строя ее клапанов. Желательно использовать специализированные очищающие присадки в топливо, способные уменьшить нагарообразование в камере сгорания, на форсунках прямого впрыска и в катализаторах. Чтобы немножко повысить градус эрудиции, разберемся, что вообще собой представляет процесс очистки бензина от серы в условиях НПЗ и почему на нынешнем весьма высоком уровне развития финтехники это по-прежнему представляет собой некую проблему и почву для изысканий ученых всего мира. Хорошо, когда нефть высококачественная, легкая и малосернистая, но зачастую на нефтезаводы приходит трудноперерабатываемое низкокачественное сырье, тяжелые высокосернистые нефти. Полученное из них топливо приходится от серы очищать. Сегодня основным промышленным методом является гидроочистка, которая эффективно удаляет сернистые соединения, однако требует высоких температур, давления и использования водорода. Иными словами, длительно и дорого, и все равно остаются трудноудаляемые соединения серы, поэтому во всем мире постоянно ведутся поиски альтернативных методов очистки. Один из таких методов совсем недавно разработали химики из МГУ имени Ломоносова и Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Окислительная десульфуризация. Главная идея – разработка эффективного и стабильного катализатора процесса, позволяющего очищать нефтяные фракции от сернистых соединений фактически при комнатной температуре, обходясь сильного нагрева, резко усложняющего и удорожающего процесс. Экспериментальный сложноструктурный катализатор из оксида алюминия, оксида молибдена, сульфогрупп и гидрофобных органических молекул всего за 15 минут при температуре 25 градусов окислил 78% серосодержащих соединений, что является отличным показателем для индустрии. При этом процесс оказался селективным, окисление не затронуло ценные углеводороды.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А теперь можно от общих и теоретических вещей снова спуститься на землю к грехам нашим тяжким и задачам прикладным. Наверное, мало кто не видел из последних новостей, как легковерные российские водители скупают на маркетплейсах чудо-таблетки, обещающие сделать из воды вино. Точнее, из 92-го бензина 95-й и из 95-го 98-й. Нет, безусловно, эффективные препараты для поднятия октанового числа существуют, но это, увы, не копеечная таблетка на бак, а банка миллилитров 300-400, рассчитанная на 50-60 литров топлива и стоящая совсем недешево. Вопрос в другом, а нет ли чего-то такого, супротив серы, чтобы налил и порядок? Да и как определить, что за бензин вы залили, евро-3 или еще евро-5? Много ли в нем серы? Разъясняет нефтехимик из МГУ Аргам Акопян. Что касается бытового определения содержания серы в бензине, то надежных и безопасных методов для обычного потребителя фактически не существует. Современные топлива различаются по содержанию серы на уровнях, которые требуют применения специализированного лабораторного оборудования. Поэтому определить по внешнему виду, запаху или с помощью простых бытовых тестов, соответствует ли бензин условно уровню Евро-3 или Евро-5, практически невозможно. Также невозможно в гаражных условиях с помощью доступных бытовых средств существенно снизить содержание серы в бензине, даже если продавец чудо-химии на маркетплейсе вас в этом горячо уверяет. Сернистые соединения находятся в топливе в растворенном состоянии и представляют собой достаточно устойчивые органические молекулы. Их нельзя удалить простым оттаиванием, фильтрацией или добавлением в канистру или бензобак каких-то бытовых реагентов. Удаление серы является сложной задачей нефтепереработки и требует специальных технологических процессов. Но в целом драматизировать ситуацию не стоит. Если речь идет о временном использовании топлива более низкого экологического класса, то это не означает автоматического возникновения серьезных проблем с автомобилем. Однако, в целом, мировая тенденция на протяжении последних десятилетий заключается именно в последовательном снижении содержания серы в моторных топливах, поскольку это позволяет уменьшать экологическую нагрузку и обеспечивает более эффективную работу современных систем очистки выхлопных газов. В общем, будем надеяться, во-первых, что нам завезут качественное топливо, а во-вторых, что это временные трудности, и с ними наши нефтеперерабатывающие заводы справятся в кратчайшие сроки.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Белые кроссовки или кеды можно эффективно почистить в стиральной машине. Снимите шнурки, натрите обувь хозяйственным мылом и поместите в барабан. Добавьте порошок и столовую ложку нашатырного спирта. Запустите деликатный или быстрый режим при невысокой температуре. Результат вас порадует.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: вечера.
1: Ну что, все уже зарядились русским колоритом. Балы, красавицы, корнеты, инкера. Все прям как в кино. А мой субботний марафон плавно переходит в режим релакс. Я ухожу догонять выходной. Хотя, если честно, он сам меня уже догнал. Так что пора сдаваться. Но музыка остается с вами. Вас ждут треки, под которые можно и потанцевать, и зажечь не по-детски. И вспомнить, кстати, что-то очень теплое. А в 18 часов не забываем и не пропускаем выпуск новостей. Сразу после него настоящая танцевальная дискотека. Так что, друзья, не переключайтесь. На радио «Пурга» отдых только начинается.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Промысловикам добавили 70 тонн красной рыбы. На Чукотке двум предприятиям разрешили увеличить добычу нерки и на Пельгинской озерной речной системе. Такое решение приняла окружная комиссия по регулированию промысла. Предприятия «Чукотопторг» и «Вирувир» просили выделить им 250 тонн, но получили только часть этого объема. Дополнительный лимит составил 70 тонн. Чтобы сохранить подход рыбы к нерестилищам, комиссия также ввела короткую остановку промысла. Она длится с 9 по 11 июля. В эти дни рыбаки должны убрать неводы и отвести сети. Всего на путину этого года на Чукотке рекомендовано больше 1000 тонн тихоокеанских лососей. Часть запаса еще не распределена. Губернатор Чукотки увеличил региональную выплату участникам спецоперации. Единовременная помощь при подписании контракта выросла сразу на 38%, с 2 миллионов 600 тысяч до 3 миллионов 600 тысяч рублей. Изменения касаются военнослужащих, которые заключают договор на территории округа сроком не меньше года. Кроме региональной суммы, предусмотрены 400 тысяч рублей из федерального бюджета и дополнительная выплата на местном уровне. Власти также напоминают, что на Чукотке действует

будет больше полусотни мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Правительство России выделило 2 миллиарда рублей из своего резервного фонда для поддержки предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что докапитализация фонда развития промышленности поможет реализовать как минимум 5 инвестиционных проектов в сферах транспортного машиностроения, радиоэлектроники, химической и легкой промышленности, а также станкостроения. Все эти проекты также связаны с созданием или модернизацией производственных мощностей. Как ранее отмечал Мишустин, данное решение призвано усилить интерес частных инвесторов и укрепить технологический и промышленный суверенитет страны. Россотрудничество и Социальный фонд России заключили соглашение о поддержке соотечественников за границей в вопросах пенсионного и социального обеспечения. Договоренности призваны устранить информационную неопределенность для россиян за рубежом и гарантировать им права на выплаты наравне с жителями страны. Стороны организуют взаимодействие через русские дома, онлайн-ресурсы и сервис «Карта Родина». Также предусмотрены очные и дистанционные консультации специалистов фонда, в том числе по видеосвязи. В ведомствах подчеркнули, что важно не только обеспечить доступность поддержки по закону, но и сделать информацию о ней максимально понятной и удобной для получения. И завершение выпуска. Владельцы зарубежных сим-карт столкнулись с невозможностью обходить через роуминг блокировки российских сайтов. Ранее интернет-трафик проходил через инфраструктуру иностранных операторов, но теперь этот способ перестал действовать. Минцифры пояснили, что роуминговый трафик подпадает под общую фильтрацию и ограничивается доступ только к ресурсам, заблокированным за нарушение закона. По оценкам Mobile Research Group, в России используется около 500 тысяч таких сим-карт из 2 миллионов имеющихся. Эксперты отмечают, что схема была дорогой и неудобной, первые сбои зафиксированы около полутора недель назад. При этом отдельные сервисы остаются доступными. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Северный, Ир-Кайпея, Шмидта. В разные года мыс на севере Чукотки имел разные названия. Но поселок городского типа, который находится на нем, всегда был и остается назван в честь географа и математика Отто Юльевича Шмидта. И хотя жителей в поселке мыс Шмидта всего несколько человек, все они могут слушать радио «Пурга» на волне 101.6 FM.
1: Радио «Пурга» представляет

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

не грустить и улыбнись, никогда не забывай, и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай-ка.

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Get jazzy on it. Talk dirty to me.
1: На Чукотке 21 час.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: Радио «Пурга» представляет.
4: Концерт.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Устали постоянно писать один и тот же адрес почты или телефон? Купите самонаборную печать. За пару секунд готовый штамп на любом документе. Экономия времени и сил огромна, особенно если работаете с бумагами ежедневно. Стоит каждого потраченного рубля. Руки не устают, нервы целы, а документы оформлены идеально. Лучшая инвестиция в офисный комфорт.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

внезапно, и я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет, от рукопожатия до переплетения судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны путь.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

и олени пасутся под музыку.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не задумывался, почему при покупке машины в салоне приходится доплачивать за покрытие металлик? В прайсе стоит одна цена, на деле за перламутровый отлив кузова мы раскошеливаемся еще 1016 минимум. Самым экономным предлагают взять авто в белом цвете, чаще всего это единственный вариант из неметалликов. Чтобы понять, в чем разница, надо разобраться, из чего состоит эмаль. Цветовой пигмент – это раз, связующий слой – это два, растворитель – это три. А у покрытия металлик состав сложнее. В него входят частицы алюминиевой пудры. Они отражают свет, и кузов обретает эффектный металлический блеск. Плюс ко всему, сверху на такое покрытие еще и нанесен лак. Дополнительную защиту от коррозии создает именно он, а вовсе не пудра алюминия. Через лак вода не просачивается, а вот обычная акриловая краска ее все-таки пропускает. Отсюда ржавчина. И еще, металликом, в отличие от акрила, без грунта не покрасишь, так что вот тебе еще одна защитная прослойка. Другими словами, лучше экономить на чем-то другом, к примеру, на навороченном дизайне колесных дисков.
0: Территория мужчин.
1: Искусственно состаренные вещи обладают особым шиком. И если в твоем арсенале есть лишь линялая футболка и изрядно потертые джинсы, пора укомплектовать гардероб еще и состаренной кожаной курткой. Она подойдет и для байкерского стиля, и для милитари, и просто для любого мужчины, который молод душой. Правильная куртка должна выглядеть так, как будто ее лет 10 носили под горячим солнцем. Одним словом, это не продукт масс-маркета, а вещь, которая обладает историей и выражает индивидуальность. Выбирая состаренную куртку, учти, она должна облегать тело, но не обтягивать. И, кстати, когда речь идет о состаренной коже, нельзя не упомянуть о ремнях. Главное, не носи их с классическими костюмами. Они больше подходят под стиль casual и идеально под джинсы.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Самое древнее село Билибинского района – Островное. Оно было известно еще в 17 веке. Прославилось Островное благодаря ярмаркам, которые собирали здесь оленеводов и охотников со всей Чукотки. Жаль, что в то время там не было радиопурга, которое сегодня можно слушать в Островном на частоте 101,6 FM.

0: Хамма.
1: Радио Бурка.
2: И золото добывается веселее.
1: Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
2: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
2: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
2: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Делюсь с вами рецептом закуски камдичи. Это корейский картофельный салат, который можно подавать отдельно или в качестве гарнира. Есть вариации блюда с добавлением мяса – курицы, говядины, свинины или баранины. Наша камдича будет с куриной грудкой. Что нам понадобится для приготовления? Записывайте. 800 граммов крупного картофеля, 250 граммов куриной грудки или же другого мяса по вашему вкусу, половина луковицы и 3 зубчика чеснока, 1 большой болгарский перец, пол чайной ложки кориандра, 2 столовых ложки соевого соуса, 80 мл растительного масла, соль, острый перец и паприка по вкусу. Как готовим? В этом салате мне не нравится только процесс приготовления, потому что картофель нужно натереть на терке для корейской моркови. А тереть, наверное, не любит ни одна женщина. Но результат того стоит, поэтому начнем. Параллельно ставим закипать кастрюлю с водой. Тертый картофель нужно промыть несколько раз, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Кидаем его в кастрюлю с кипятком и, не дожидаясь повторного закипания, варим 2-3 минуты. После сразу промываем холодной водой и откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Когда с картошкой закончили, приступаем к куриной грудке. Режем ее соломкой и обжариваем на растительном масле. Когда грудка почти готова, добавляем лук полукольцами и перец соломкой. Обжариваем до мягкости. Добавляем острый перец и пока отставляем в сторону. Картофель помещаем в салатник, добавляем соль, специи и рубленый чеснок. Теперь курицу с овощами, соевый соус и зелень. Аккуратно перемешиваем, и наш салат готов. Пробуйте, делитесь рецептом с друзьями. Приятного вам аппетита! Услышимся в эфире!
0: Сели, поели!

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, когда придумали рок-н-ролл? Наряду с официальной музыкой в Америке существовал и подпольный ритм-н-блюз, музыка чернокожего населения, которая долгое время оставалась, что называется, в тени. На первых порах эта новейшая музыка лишь изредка проникала в большой мир, прорываясь из радиоприемников, настроенных на, скажем так, черную волну. И все же пришел тот день, когда она наконец обрела легальный статус. Однажды в эфире радиостанции Кливленда прозвучало нечто новое. Диджей Алан Фри осмелился дать шанс этой, ну скажем так, неприличной музыке, но чтобы не вызвать лишних вопросов, назвал ее чуть-чуть иначе. Рок-н-ролл. Слово, буквально означающее «раскачивай и крутись». Оно быстро прижилось, и замаскированный ритм-блюз начал звучать по всей стране. Молодежь мгновенно подхватила новый ритм, и вскоре его стали исполнять не только черные, но и белые музыканты.
0: Территория фактов.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

σε δώμα. Και τι σιτσιάς. Τιέται. Εσπίσιδα.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Черный цвет считается самым элегантным и торжественным из всех существующих. И мы так привыкли к этому положению вещей, что даже не вспоминаем о том, что еще несколько веков назад он считался исключительно траурным. Кто же совершил черную революцию в моде? В 16 веке некая красавица из Франции по имени Диана де Пуатье похоронила мужа и решила до конца жизни носить черный. И даже став официальной фавориткой французского короля Генриха II, она себе не изменила. Ну что ж, король так ее любил, что пошел на поводу своей прелестницы, он тоже начал одеваться в черное. Так Диана де Пуатье доказала всей стране, что траур моде не помеха. Кстати, черный цвет удивителен тем, что на самом деле его не существует. Согласно теории цвета, черный – это отсутствие цвета. Дело в том, что черный предмет не отражает ни одной электромагнитной волны, сетчатка глаза не реагирует, и все объекты этого цвета кажутся меньше. Вот почему черная одежда нас и стройнит. Что объединяет всех женщин на планете? Желание быть красивой, конечно же. Но если природная красота в классическом понимании дается не всем, то вот сделать себя привлекательной по силам каждой из нас. Подумайте, за счет чего вас привлекают другие люди. То, что вас восхищает в окружающих, это и есть те качества и способности, которым стоит поучиться и сделать своим вторым «я». Это может быть уверенность, ощущение собственной ценности, осознание своей красоты, или же внутренняя наполненность, мудрость или очаровательное женское кокетство. И, конечно, нас всегда делает краше доброе расположение духа, ощущение счастья и состояние влюбленности. И, наконец, балуйте себя заботой. Когда мы тратим на себя время, усилия и деньги, чувство собственной ценности определенно возрастает.
0: Территория женщин.

И киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Радио Пурга.
1: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Radio Purga.
1: Radio Purga.
2: Заходи без причин.

0: знаете ли вы?
1: Не передавай ничего через порог. Кто не слышал это строгое предупреждение в детстве? Оказывается, корни у этого суеверия очень глубокие и не всегда мистические. В древности порог был сакральной границей между своим, домашним миром, и чужим, внешним. Под ним часто хоронили прах предков хранителей очага. Передавать что-либо через эту черту значило потревожить их покой. Но есть и сугубо практическое объяснение. В старых избах порог был массивной балкой на полу, высокой и неудобной. Передавать через него вещи, а тем более здороваться, было просто небезопасно, можно было и упасть. Так бытовая осторожность со временем превратилась в народную примету, которая жива до сих пор.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: отчего белоствольные все понимают.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают.
0: Я пойду по дороге простору яра.
1: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
0: Отчего так печальные листья летят
1: под рубахой

0: прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотел.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите на целый месяц забыть о чистке унитаза с помощью химии? Запоминайте! Возьмите обычное твердое мыло и нарежьте его мелкими кусочками или натрите на крупной терке. Потом возьмите чистую медицинскую маску. С одного края сделайте небольшой надрез и насыпьте внутрь натертое мыло. Для более эффективной очистки добавьте немного зубной пасты. Теперь удалите металлическую полоску, которая нужна для фиксации маски на лице. Плотно завяжите горловину, сформировав мешочек. Поместите это чистящее средство прямо в бачок унитаза. И каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку смыва, этот состав будет работать. Чистота, свежесть и никакого неприятного запаха.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Как известно, Борис Николаевич Ельцин в начале 90-х годов любил часто общаться с журналистами.
3: 12 июля 1990 года.
5: И еще один вопрос. А как вы живете, Борис Николаевич?
6: Ну, понимаешь, тут как сказать, небогато.
4: Ну почему?
6: Да потому что, понимаешь, много денег-то не туда, куда надо, туда уходит. Недавно, понимаешь, решил разобраться и выяснил, что все это происходит из-за уплаты партийных взносов.
4: Неужели такие большие взносы?
6: Огромные, понимаешь.
4: И как же вы намерены решать проблему?
6: А вот об этом вы узнаете, так сказать, на 28-м съезде партии.
4: Проблема была решена радикально.
7: 12 июля 1990 года, выступая на 28-м съезде КПСС, Борис Николаевич Ельцин заявил о своем выходе из рядов Коммунистической партии Советского Союза.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
8: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если учитывать то, что стиль складывается из мелочей, то общее впечатление может испортить любая ерунда. К примеру, рубашка, которую надел под джемпер. Казалось бы, чего уж проще. Но если у тебя фактурная сорочка с жестким воротником и карманами на груди, то под тонким джемпером она будет выглядеть неопрятно, слишком выделяется. Так что подбирай гладкую или ищи свитер потолще. И, кстати, как поступать с воротником? Прятать или выставлять на показ? По идее, аккуратный узкий отворот можно выставлять наружу. Это выглядит неплохо, особенно если к рубашке надевают галстук. А вот широкий ворот лучше спрятать внутрь, равномерно расправив по нему джемпер. Это позволяет выглядеть сдержанно и аккуратно. Выставлять же наружу длинные концы воротника, расстегнув при этом верхнюю пуговицу, уместно не всегда. Будешь выглядеть как гость с ретро-вечеринки. Как минимум, нужно слегка поддернуть кверху рукава свитера. Тогда образ получится более непринужденным.
0: Территория мужчин.
1: Если жена или девушка постоянно пилит на тему того, что ты вечно часами просиживаешь за видеоиграми, можешь успокоить ее свежей статистикой. Ты такой точно не один. Компания-гигант Microsoft на днях обнародовала весьма интересные цифры. Оказывается, на 98% существующих в мире персональных компьютеров установлена хотя бы одна игра. При этом почти 300 миллионов рубятся в стрелялки и стратегии ежедневно, а 20 миллионов из них считают совершение подвига в виртуальных мирах своим основным занятием. Ну а исследователи компании Harris Group выяснили, сколько же времени теряет за компом среднестатистический геймер. Лидерами, как и ожидалось, оказались подростки в возрасте от 13 до 18, посвящающие играм до 5 часов в неделю. Товарищи же из группы старше 25 замыкают шествие со скромными 70 минутами.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

мыс возле села Ванкарем – одно из мест, где часто появляются НЛО. Так, в декабре 1989 года ванкаремский охотник Йитенкео, возвращаясь домой, увидел, как перед упряжкой по снегу пробежал всполох. Но это не было полярным сиянием. В небе медленно и бесшумно летел объект огромных размеров. В тот же миг собаки остановились и, повизгивая, легли на снег. Йитенкео охватила сонливость, и, проваливаясь в сон, он успел заметить, как объект осветил местность фиолетовым светом. Очнулся он быстро, все тело ломило. Плохо было и собакам, которые с большой неохотой повезли нарты к дому. Когда охотник рассказал жителям Ванкарема о происшествии, выяснилось, что подобное случалось со многими. Просто люди молчат об этом. Бытует поверье, что рассказы о встречах с НЛО принесут беду. Мы тоже сделаем вид, что ничего не видели и не слышали. Кроме радио «Пурга», которое в Ванкареме вещает на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляетесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня готовим блюдо с интересным названием «Скардалия». Это греческий соус в виде густого пюре, которое делают из картофеля. В румынской кухне есть похожее блюдо под названием «Скардоля». Это тоже соус, но готовится он из орехов и чеснока. Что нам понадобится для скардалии? Несколько средних картофелин, 2 зубчика чеснока, 5 веточек свежего розмарина, половина чайной ложки сушеного орегано, столько же белого винного уксуса, 125 мл оливкового масла экстра вирджин, 1 столовая ложка густого йогурта, соль и свежемолотый черный перец. А теперь займемся приготовлением. Картофель отварим в кожуре в подсоленной воде или же можно запечь в духовке. Очистим его и разомнем. Чеснок мелко рубим и добавляем в горячее пюре. Туда же отправляем орегано и мелко рубленный розмарин. Заправляем пюре уксусом и йогуртом. Понемногу вливаем оливковое масло и хорошо размешиваем скардалию. Если соус вышел слишком густым, добавьте немного воды. Не забываем посолить и поперчить. А теперь можно выложить скардалию на блюдо и остудить. Перед подачей украшаем оливками. Можно подавать как соус к шашлычкам, к рыбе или вареным овощам. Но, друзья, вы же все узнали нашу любимую пюрешечку. Заменой масла в составе нас не обманешь, поэтому подаем и с селедочкой, и с котлетками. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в самое сердце Преамурья, туда, где природа до сих пор живет по своим древним законам. Добро пожаловать в Анюйский национальный парк.
0: Неизвестные земли.
1: Парк расположен на западном склоне Сихоты-Алиня и тянется от горных хребтов до реки Анюй. Это настоящая кедровая тайга, где до сих пор встречаются амурские тигры. Здесь постоянно обитают около 20 полосатых хищников. Кроме того, в парке можно увидеть редких бабочек-гигантов и дальневосточных черепах.
0: Путешествие без преград.
1: Что можно сделать в Анюйском парке? Любителям активного отдыха стоит отправиться к водопаду Сагена или посетить Анюйские столбы – высокие каменные останцы, похожие на древние крепостные стены. Для тех, кто любит приключения, доступен сплав по реке Анюй. А рыболовов сюда привлекает крупная таймень – рыба-легенда, которая может достигать 20 килограммов. Но помните, в парке действует правило «поймал – отпустил».
0: Открывай новый горизонт.
1: Если хочется познакомиться с культурой коренных народов, обязательно посетите этническую деревню Алима. Здесь живут удыгейцы и нанайцы. Можно попробовать традиционную кухню, узнать об их быте и обычаях. А для комфортного отдыха в парке есть глэмпинг и бани-чаны.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? Парк находится между Хабаровском и Комсомольском на Амуре. На машине нужно доехать до села Троицкое. Это около 200 километров от Хабаровска. Лучшее время для посещения – лето, когда стоит теплая и сухая погода.
0: Финальный аккорд.
1: Анюйский национальный парк – это место, где можно увидеть первозданную дальневосточную тайгу и почувствовать настоящую дикую природу. Здесь найдется маршрут и для спокойной прогулки, и для настоящего приключения.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: I'm a fireball.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Как вы думаете, почему цветная капуста так называется, если она белая? В отличие от обычной капусты, где в пищу употребляют плотный кочан из листьев, у цветной капусты съедобной частью являются соцветия, не раскрывшиеся цветочные почки. Именно из-за этого ботанического отличия она и получила свое название. Интересно, что в других языках ее название также связано с цветами. Кстати, цветная капуста бывает не только белой. Селекционеры вывели сорта с фиолетовыми, зелеными и оранжевыми соцветиями, которые не только выглядят необычно, но и обладают различными свойствами. Эти необычные цветы появляются благодаря антоцинам и каротиноидам, природным пигментам, которые придают овощу насыщенные оттенки.